боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я само боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк человек се мина смиха. Туди женские рае ме имаю, глега норчка правю и не церкляю. За мене проблемов ни овир, резу кар со мной, я с мамком.